0: Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию.
1: 针对特朗普提出的关闭乌克兰领空作为安全保障工具的说法，佩斯科夫表示，这意味着北约武装力量将在乌克兰境内行动，而这恰恰是俄方特别军事行动所反对的。他同时指出，美国继续大量向乌克兰供应武器是显而易见的事实，但佩斯科夫也强调，美方立场存在明显的双重性，一方面持续军援，另一方面又保留推动和平进程的意愿。俄方认为，这种意愿如果真诚，俄方表示欢迎，并希望美国 在处理完其他事务后，能够恢复在乌克兰方向上的努力。方威视，引力，莫斯科报道。

0: 力推动和平的解决。克光发言人佩斯科夫强调，这与俄方的立场完全相悖。乌克兰方面越打击俄罗斯的基础设施，俄方就越需要扩大安全区和缓冲区。因此，进一步的升级只会延长特别军事行动，绝不会有助于和平进程。
1: Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию.
0: 针对特朗普提出的关闭乌克兰领空作为安全保障工具的说法，佩斯科夫表示，这意味着北约武装力量将在乌克兰境内行动。而这恰恰是俄方特别军事行动所反对的。他同时指出，美国继续大量向乌克兰供应武器是显而易见的事实，但佩斯科夫也强调，美方立场存在明显的双重性：一方面持续军援，另一方面又保留推动和平进程的意愿。俄方认为，这种意愿如果真诚，俄方表示欢迎，并希望美国在 处理完其他事务后，能够恢复在乌克兰方向上的努力。方威视，引力，莫斯科报道。